0: Кирексина тама вагаде, бахаде мата сирита тхимфал, но ние боле афета гавата, сауди, бахумда сирина пуза, бакки нописана.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung ngalor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.